Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза.
0: Луи Армстронг. Hello, Dolly.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
4: Platters. The Great Pretender.
5: За созданием одной из величайших песен всех времен стоит менеджер группы The Platters Бак Рэм, сочинивший текст и музыку. Изначально Рэм занимался именно написанием песен, причем весьма успешно, но потом открыл собственное продюсерское агентство и сменил вид деятельности. Однажды к нему на прослушивание пришел брат певицы Линды Хейс Тони Уильямс и поразил его своим красивым голосом. Вскоре Уильямс стал ведущим вокалистом группы Platters, для которой Бак Рэм снова стал писать песни. И не просто песни, а хиты, в том числе, например, «Only You», ставшую номером один в 1955 году.
6: Only you can make all this world seem right.
5: На волне этого успеха Рэм сочинил и «The Great Pretender», которая также возглавила хит-парады.
4: Platters. The Great Pretender.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
3: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефон.
9: Мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Психологи отмечают, у российских туристов стремительно растет тревожность. В 2025 году за профессиональной помощью обратились в 3,5 раз больше путешественников, чем годом ранее. Большинство из них – женщины 25-45 лет, которые становятся главными организаторами семейной поездки. Многие уже на этапе планирования впадают в состояние повышенной бдительности, находясь в режиме постоянного ожидания угрозы. В итоге подбор места отдыха превращается из приятного предвкушения отпуска в экзамен на выживание. Нужно увязать в одно – безопасность и комфорт, бюджет и репутацию. Появляется страх сделать ошибку и приехать туда, откуда все бегут. Чтобы этого не случилось, приходится бесконечно мониторить новости и чаты, что только повышает тревогу. Такие туристы стараются максимально просчитать все риски по каждому направлению, и ни одно из них уже не кажется подходящим. К этому добавляются персональные страхи. На курорте мозг у таких туристов продолжает сканировать окружающее пространство, отмечают психологи. Каждому звуку ищется объяснение в новостях и чатах. В результате вместо того, чтобы расслабиться, человек держит нервную систему в боевом режиме. А после возвращения накрывает синдром туристического выгорания. Ощущение, что у тебя выжили как лимон. Все ресурсы ушли на роли ивент-менеджера, аниматора и кризисного координатора. К этому добавляется разочарование. Масса сил и денег потрачены, а отдохнуть не получилось.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
10: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
9: Все отключаю. Экономим.
10: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
9: Комплектом?
10: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
9: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
11: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
12: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
20: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
21: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
22: «Лента». Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
12: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.
14: Монте-Карло.

0: как по-особенному выглядят дома из кирпича. В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монте-Карло».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Кабмин утвердил план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложение по запуску единого статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги. Отмечается, что МВД, Минсельхозу и Минтрансу предстоит проработать вопрос организации такого учета. Свой доклад ведомство обязано подготовить в следующем году. При этом отчетность может стать регулярной. Документ предполагает предоставление новых докладов при необходимости. В Ростове-Ворошиловском районе завтра отключат горячую воду, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. По ее словам, воду вернут не ранее 10 июня. Так, на 2 недели без горячей воды останутся жители Комарова, Королева, Космонавтов. Добавлю, что горячую воду уже отключили на Западном, Левенцовке и в центре. Вернуть обещают не ранее 5 июня. Более 359 тысяч жителей Ростовской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. До завершения опроса осталось чуть больше 2 недель. Проголосовать можно до 12 июня. В этом году жителям региона предложено выбрать один из 124 проектов, расположенных в 55 муниципалитетах. Среди них современные набережные, детские, спортивные площадки, скверы, парки и другие общественные зоны. Проголосовать можно на портале госуслуг или через мобильное приложение. Частые перекусы могут навредить здоровью. По словам нутрициологов, они необходимы только при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при котором рекомендуется дробное питание. Проблема возникает, когда перекусы превращаются в постоянный фоновый прием пищи. От этого незаметно растет общая калорийность рациона. Особенно это касается ультраприработанных продуктов, сладостей, выпечки и снеков, а также жидких калорий, вроде кофе с молоком или сладких напитков. По мнению врачей, частые перекусы приводят к повышению уровня сахара и в итоге к ожирению. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. В Ростове малооблачно, плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность, небольшой дождь, плюс 22. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Малиновского от проспекта Стачки до Протовой простоите не менее 15 минут. Задержит проспект Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина, 50-летие Россельмаша от Копнитель до Страны Советов и Ольховский переулок стоит от Нариманова до Евдокимова. Загружены сейчас Ворошиловский проспект к площади Гагарина, а также проспект Михаила Нагибина также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Мо». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
12: «Высотаремстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
13: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Частые перекусы могут навредить здоровью. По словам нутрициологов, они необходимы только при высокой физической нагрузке или период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых рекомендуется дробное питание. Проблема возникает, когда перекусы превращаются в постоянный фоновый прием пищи. От этого незаметно растет общая калорийность рациона. Такая привычка нарушает нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов, таких как сладости, выпечки, снеков, а также жидких калорий вроде кофе с молоком или сладких напитков. Они обладают высокой вкусовой привлекательностью, добавляют энергию, но при этом относительно слабо насыщают. В результате голод возвращается быстрее, человек снова ест. По мнению врачей, частые перекусы приводят к повышению уровня сахара и в итоге к ожирению. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном потреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она также помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, клубника полезна при железнодефицитной анемии. Как пишет газета Metro.ru, ягода малокалорийная, помогает подавлять аппетит, что важно для людей с лишним весом. Но есть категория, которым клубника противопоказана или строго ограничена. В первую очередь, это люди с подтвержденной аллергией на так называемые разноцветные яблоки, вишню, персик, малину. В некоторых случаях даже одна ягода клубники может вызвать опасный отек квинки. Также нельзя есть ягоду при обострении гастрита, язвы желудка или панкреатита.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Подземный город мистера Тфу. Несколько лет назад в интернете появился видеоканал некоего мистера Тфу, который очень скоро привлек внимание миллионов подписчиков. В описании к нему говорится, что мистер Тфу задался целью построить где-то в джунглях подземный город с помощью подручных средств и приглашает следить за его работой. О самом мистере Тфу известно крайне мало. Он гражданин США, у него хорошо работает инженерная мысль, и он очень вынослив. В своих видео Тфу единственный палкой-копалкой строит подземные дворцы с бассейнами, храмы, фонтаны и прочие сооружения. Используя лишь собственные силы и природные средства, этот трудолюбивый американец выкапывает ямы, формирует ступени и вырезает замысловатые узоры на стенах. При этом он умело использует свои знания и ресурсы окружающей среды. Например, чтобы сделать бассейн водонепроницаемым, он разбивает что-то похожее на термитник и измельчает материал в цементоподобную массу. Листья растений дают краситель, а из бамбука сделаны аксессуары, например, шезлонг. В среднем строительство одного объекта занимает от одного месяца. Каждое новое видео мистера Тфу набирает по миллиону просмотров, и вполне возможно, что однажды его творения займут свое место в числе настоящих чудес света.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
21: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
20: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
21: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
22: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
23: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Здравствуйте. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рустоп-39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
3: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
4: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
5: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: 31 мая. В эмбарго. В рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. США не стали подписывать совместное антироссийское заявление, инициированное Киевом и западными странами в ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при организации Андрея Мельника. По его данным, к документу присоединились 47 государств, в том числе Венгрия и Словакия. Ранее США отказались поддерживать антироссийскую резолюцию по Украине в Международном агентстве по атомной энергии. Документ на рассмотрение внесли Канада и Нидерланды. Однако резолюция была поддержана 12 странами, еще 10 воздержались от голосования. Среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия. В Ворошиловском районе Ростова на сутки отключили воду на 18 улицах и 11 садовых товариществах, а также поселке Верхнетемирницком. Воду дадут завтра в 9 утра, сообщила пресс-служба администрации города. Водоснабжение будет и прекращено в администрации Ворошиловского района, также в 4 торговых центрах и на стадионе «Звездный». На реконструируемом участке трассы М4 Дон в Ростовской области завершили более 40% работ по обновлению дорожного покрытия. Об этом сообщили в «Автодор». Сейчас нижний слой асфальта уложен на 33 километрах из 91 километра участка, который расширяют до 6 полос. Верхнее покрытие готово уже на 9 километрах дороги. Помимо укладки асфальта, специалисты продолжают реконструкцию 20 искусственных сооружений. Средняя готовность объектов составляет 66%. На 5 путепроводах в одном мосту основные работы завершены более чем на 90%. Ход строительства проверил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Во время выезда он обсудил с подрядчиками соблюдение сроков, чтобы обновленный участок трассы ввели в эксплуатацию без задержек. Снежный покров до сих пор сохраняется примерно на четверти территории России. Снег сейчас лежит на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае, на севере Якутии. Высота покрова там достигает от 30 до 73 сантиметров. Снежный покров также наблюдается на юге Таймыра, северо-востоке Мало-Ненецкого автономного округа, Магаданской и Читинской областях, Забайкалье, а также в отдельных районах Иркутской области и Бурятии. На Чукотке высота сугробов местами доходит до полуметра, хотя распределение снега неравномерно. В некоторых районах покров составляет всего около сантиметра. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. В Ростове 18, тепла малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшой дождь, плюс 22. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на Киргизской улице от Царского переулка до 50 лиц Росельмаша простоите около получаса. Задержит проспект Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина, троллейбусная от Российской улицы до Страны Советов, проспект Королева от бульвара Комарова до Вавилова. Перегружены в эту минуту проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина, Ворошиловский проспект также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Звезда «Аватара» Сэм Уорсингтон и Джек Уэйт из «Голодных игр» снимутся в вестерне «Кровь на мысе». Фильм поставит режиссер Эймон Досс, известный по военному триллеру «Ворфер». Он расскажет историю о пяти заключенных, которые после ограбления поезда пытаются сбежать. Им приходится преодолевать горы, будучи прикованными друг к другу. Сценарий картины написал Эван Купер. В актерский состав вошли Джейден Мартел, Джей Кортни и Ламоника Гарретт. Какие роли исполнят артисты, пока не разглашаются. Точная дата премьеры пока не объявлена. Съемки, как пишут СМИ, стартуют в ближайшее время. А24 представила новый промо-ролик «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера в зарубежном прокате запланирована на 19 июня. Официальный синопсис ленты гласит: «Робин Гуд, преследуемый жизнью, полный преступлений убийств, получает тяжелое ранение в битве, которую считал последней. После этого он оказывается на попечении загадочной женщины, предлагающей ему шанс на спасение». Режиссером фильма выступил Майкл Сарноски, известный по картинам «Свинья» и «Тихое место. День первый». В актерский состав помимо Джекмана вошли Джоди Комер, Билл Скарсгард, Мюррей Барли, Ты ночью.

«Лазанья – это не блюдо, это образ жизни», – говорил Гарфилд. Поклонники знаменитой комедии про ленивого, сварливого, но такого харизматичного рыжего кота знают, что этот мультяшный персонаж способен за один раз съесть сразу 4 коробки с лазаньей. Гарфилд настолько любит эту еду, что во второй части фильма предлагает приготовить ее всем животным королевства. Это блюдо появилось еще в 13 веке на территории Италии. С тех пор оно завоевало популярность во всем мире, и те, кто хоть раз пробовал лазанью, наверняка согласятся, что у кота губа не дура. Заказать любимое блюдо Гарфилда сегодня можно в любом ресторане итальянской кухни, хотя и приготовить его самостоятельно не так сложно. С этой задачей справились даже звери из второй части Гарфилда. Для приготовления лазаньи нужны фарш, сыр, немного муки, сливочного масла и по чуть-чуть разных специй. Тесто для лазаньи можно сделать самостоятельно, но это несколько удлиняет процесс и усложняет дело, ведь тогда понадобится специальная машинка – лапшерезка. Куда проще использовать готовые сухие листы теста для лазаньи. В пылу восхваления любимого блюда Гарфилд называл лазанью пределом мечтаний и пищей богов. Но мультяшному герою обжорство простительно. А вот людям стоит помнить, что лазанья коварна. Своим запахом и вкусом она способна вскружить голову так, что перед ней могут не устоять даже те, кто только что поел или кто сидит на диете. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
9: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
15: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
16: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
15: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром переменная облачность до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он составит 150% от среднерегиональной зарплаты. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы накануне. Действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Поэтому принятие документа укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медпомощи, уверены авторы инициативы. При этом парламентарии отмечают, что единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. ООО «Фрешэнерго» станет новым подрядчиком по поверке электросчетчика в многоквартирных домах Ростова, сообщает ресурсоснабжающая организация ТНС «Энерго Ростов-на-Дону». Процедура для жителей останется бесплатной, необходимо лишь обеспечить специалистам доступ к счетчику в согласованную дату. В случае двукратного недопуска плата за электроэнергию будет рассчитываться по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5, что может привести к увеличению расходов. Сотрудники подрядчика обязаны иметь при себе удостоверение с фото, подписью, печатью, а также доверенность от ресурсоснабжающей организации. Эти документы предъявляются по требованиям. В Ростовской области более 439 тысяч детей отправятся в летние оздоровительные лагеря. Подготовку к сезону обсудили на заседании регионального правительства. По решению губернатора из областного бюджета выделили дополнительные средства на отдых 100 детей из Курской области. Путевки уже приобретены, ребят ждут в июле. Школьники проведут каникулы в лагерях на территории Дона, Кубани и Ставрополя. Особое внимание уделят льготным категориям граждан, включая семьи участников военной операции. Всего в регионе откроют 28 загородных комплексов и 837 площадок дневного пребывания. Для обеспечения безопасности специалисты проверили защищенность объектов и провели обработку от клещей. Работать с подростками будут более 1500 студентов из местных вузов и колледжей. Исследование показало, какие профессии чаще всего сопровождаются хронической усталостью. Лидерами стали бухгалтеры, банковские сотрудники, тестировщики программного обеспечения. Именно эти специалисты признали, что чувствуют усталость практически ежедневно. В группу риска также вошли работники документооборота, логисты, юристы, сотрудники страховых и фармацевтических компаний, а также специалисты по закупкам. Основными причинами усталости названы работа с большими массивами данных и документов, необходимость постоянно удерживать внимание на деталях, длительное пребывание за компьютером. Каждый третий указал, что устает не только от объема задач, сколько от повторяемости. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. В Ростове 19, тепла малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшой дождь, плюс 22. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Радио Монте-Карло. No fighting.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Михаила Нагибина. От Нариманова до проспекта Ленина простоите около 20 минут, как и на Шабалдаева, от площади Второй Пятилетки до Комсомольской площади. Киргизская задержит от Беломорского переулка до Страны Советов. Всесоюзная от проезда под железной дорогой до Портовой, Нансена от АЗС до улицы Шабалдаева. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Турция сохранила третье место в международном рейтинге стран с наибольшим количеством чистых пляжей. По данным Фонда экологического образования, в нынешнем сезоне количество турецких пляжей, достойных престижного голубого флага, увеличилось до 580. Лидируют в списке по числу флагов по-прежнему Испания и Греция. Наибольшее количество пляжей с голубыми флагами в Турции находится в Анталии – 232 объекта. Также значительное число сертифицированных пляжей сосредоточено в провинциях Мугла и Измир, получивших 113 и 60 знаков отличия соответственно. Помимо пляжных зон, флаги получили объекты морского транспорта и инфраструктуры. В список вошли 30 яхтенных марин и ряд туристических судов. Напомню, для получения престижного экологического статуса объекты должны соответствовать 33 критериям, которые включают контроль качества воды, обеспечение безопасности и выполнение требований по защите окружающей среды. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Twill назвали самые подорожавшие направления летнего отдыха в России. На первом месте в списке оказался кубанский курорт Джимите, где средняя цена ночи выросла на 137% по сравнению с летом 2025 года. На втором месте разместился волжский курорт Дубовка, где рост составил 106%, на третьем – поселок Черноморское в Крыму, где стоимость ночи увеличилась на 61%. В десятку направлений с резким ростом стоимости проживания летом также вошли города Саки и Алматы, Лушта в Крыму, город Майкоп в Адыгее, село Лермонтово, город Горячий Ключ и поселок Пересыпь в Краснодарском крае.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Бэк Рива», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром переменная облачность до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
2: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Накануне прошла 52-я церемония вручения American Music Awards. Группа BTS получила главный приз вечера – звание артиста года, награду номинации «Лучший кей-поп-исполнитель среди мужчин», а также лучшей летней песни, названной «Swim» с их альбома «Aring». Южнокорейский септет открыл шоу исполнением песни. Хулиган вручил S.A. приз как лучшей R&B-исполнительнице. По три приза получили в этот вечер также Bruno Mars, Cardi B, Sabrina Carpenter и Somber. Тейлор Свифт, которая является рекордсменом премии и лидировала по числу номинаций в этом году, 8 упоминаний, не получила ни одной. Билли Айдол вместе со Стивом Стивенсон исполнил попурри своих лучших хитов. Рокеру также была вручена награда за прижизненный вклад в музыкальную индустрию. Выступили на премии Kid Urban, UK Songs Blog, R&G, воссоединившиеся Pussycat Dolls и многие другие.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
12: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром переменная облачность до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «АЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
4: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договора. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. 19-летний спортсмен из Австралии Сэм Фланнери преодолел марафон, протащив за собой седан весом почти 1,5 тонны. На преодоление 42 километров Фланнери потребовалось 7 часов 36 минут 42 секунды. Это мировой рекорд. Прошлое достижение принадлежало британскому ультрамарафонцу Расу Куку. В 2020-м ему потребовалось 9 часов 56 минут, чтобы пройти марафонскую дистанцию, буксируя за собой автомобиль. Фланнери не просто так решил побить рекорд. Своим поступком он хочет привлечь внимание к проблеме ментального здоровья молодежи. Спортсмен надеется собрать 100 тысяч долларов для организации «Ты не одинок», которая занимается этой проблемой. Акция Фланнери помогла собрать 20 650 долларов пожертвований. Еще один благотворительный забег спортсмена уже запланирован на июнь. В индийском городе Гулмарг около 300 туристов остановились на высоте 150 метров на канатной дороге. Причиной происшествия стала техническая неисправность. На место инцидента для проведения спасательных работ прибыли все службы города, включая армию, полицию, местную администрацию. Среди застрявших пассажиров находились женщины и дети. На место выехали технические специалисты, чтобы выявить неисправность и приступить к восстановительным работам. Операция по спасению продлилась 7 часов из-за погодных условий. В этот момент шел сильный ливень. Гондольный подъемник в Гулмарге считается одной из самых высоких и протяженных канатных дорог в мире.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Достопримечательности Фиджи.
1: Считается, что главное, ради чего стоит ехать на Фиджи, это богатый подводный мир прибрежных рифов. Подтверждением этому служит тот факт, что на одном из фиджийских островов построил собственный дайвинг-курорт сын Жака Ива Кусто. Но на самом деле на Фиджи есть немало мест, достойных внимания. Например, на главном острове архипелага находится самый большой в южном полушарии индуистский храм. Он похож на разноцветную пирамиду, украшенную всевозможными религиозными элементами, и возносится в небо почти на 30 метров. В действительности, это даже не один храм, а сразу три. Первый посвящен богу войны Маругану, второй богу мудрости Ганеше, а третий богине Минакши. Недалеко от храма находится сад спящего гиганта, который был основан американским актером Раймондом Барром. Он был большим любителем орхидей и, выкупив часть фиджийской земли, устроил там личную оранжерею. Позже доступ к ней открыли для всех желающих, и сейчас там представлено более 2000 орхидей. Впрочем, самый удивительный фиджийский цветок стоит искать на другом острове архипелага – Тавиуни. Именно там, на берегу горного озера, встречается редчайшее растение с причудливым названием тагемуция. Оно не переносит пересаживаний, поэтому не растет ни в одном другом месте мира. Фиджийцы считают его священным и верят, что этот цветок приносит счастье в любви. Но самая необычная достопримечательность Фиджи — невидимая. Речь идет о линии перемены дат или 180-м меридиане. На том же острове Тавиуни, где примерно проходит эта линия, установлен памятный знак. Оказавшись рядом с ним, можно в буквальном смысле одной ногой постоять в сегодняшнем дне, а второй — в завтрашнем. Конечно, разница во времени физически неощутима, но жителей и гостей Фиджи радует мысль, что они первые на планете встречают новый день.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
6: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
5: Все отключаю. Экономим.
6: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
5: Комплектом?
6: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
5: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
7: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможны небольшие осадки до плюс 22, вечером дождь плюс 20, а завтра переменная облачность и до 20 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
3: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этноэлектро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б. Рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Netflix выпустил парные постеры фильма «Энола Холмс 3». На них изображены Энола, героиня Милли Бобби Браун, и ее спутник Викон Тьюксбери, которого играет Луис Партридж. Фильм выйдет на стриминге 1 июля. В третьей части героиня Милли Бобби Браун, младшая сестра Шерлока Холмса, отправится на Мальту, где личные и профессиональные мечты сталкиваются в деле более запутанным и опасным, чем все, с чем она сталкивалась раньше. Параллельно с распутыванием очередного дела Энола оказывается на грани замужества с Виконтом Тьюксбери. К роли Шерлока Холмса вернется Генри Кавилл, а Хелена Бонем Картер вновь сыграет их сыну и мать. Режиссером выступит Филипп Барантини, известный по фильму «Точка кипения», сценарий написал Джек Торн, автор первых двух картин. Предыдущие части франшизы, основанные на книгах Нэнси Спрингер, рассказали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020, второй представили в 2022 году. Актер Уилл Уилтон, снимавшийся в ситкоме «Теория большого взрыва», присоединился к спин-оффу сериала «Шоу Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера проекта состоится 23 июля на стриминговом сервисе HBO Max. Шоу расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультивселенскому апокалипсису. Герою предстоит спасать реальность вместе со своей девушкой Денис, другом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке. Блума в ситкоме сыграл Кевин Сассман. Денис – Лорен Лепкус, Берта – Брайан Фоссен, Барри – Джон Росс Боуи. Сериал создали Чак Лори, Билл Пэдди, сценарист Зак Пэйн. Эпизоды будут выходить еженедельно. В первом сезоне будет 10 серий. В них, как ожидается, будет сохранен фирменный юмор «Теория большого взрыва».

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
12: ОККО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
17: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
18: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможны небольшие осадки до плюс 22, вечером дождь плюс 20, а завтра переменная облачность и до 20 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
7: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про литературу. Россияне считают князя Льва Мышкина из романа «Идиот и Маргарита» из произведения «Мастер и Маргарита» самыми нишевым героем русской классической литературы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Под нишевостью аналитики подразумевают стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. В литературе этот термин отражает интерес читателей к сложным и стандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир. На втором месте в списке нишевых мужских персонажей оказался Воланд. На третьем – нигилист Евгений Базаров с романа «Отцы и дети». Среди героинь, кроме Маргариты, в верхнюю тройку вошли Эллочка Людоедка и Анна Каренина. По мнению респондентов, нишевые произведения чаще всего встречаются в современной прозе. Кроме того, треть опрошенных отнесли к таким книгам фэнтези, четверть – фантастику. Среди литературных направлений лидирует метамодернизм. Его назвал нишевым 41% участников исследования. Далее следует постмодернизм и соцреализм.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
4: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Ив Монтан.
16: Композицию «А Пари» для Ива Монтана написал его друг-исполнитель и автор песен Франсис Лемарк. Этого певца парижане с гордостью называли символом французской столицы. За свою музыкальную карьеру Лемарк сочинил порядка 400 песен, самый известный из которых стал трек «А Пари» в исполнении Ива Монтана.
0: Ив Монтан. «А Пари».
17: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможны небольшие осадки до плюс 22, вечером дождь плюс 20, а завтра переменная облачность и до 20 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
2: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. Подростки, которым запретили пользоваться соцсетями, не знают актуальных новостей. Об этом говорится в очередном исследовании. Команда австралийских ученых с 2017 года проводит ежегодные опросы среди юных австралийцев. Специалисты изучают, погружена ли молодежь в новостную повестку и насколько часто школьники пользуются соцсетями. В 2026 году опрос прошли более 1000 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Как оказалось, после введения возрастного ценза лишь 26% респондентов испытывают сложности с доступом к запрещенным платформам. При этом примерно 61% подростков младше 16 лет практически не изменили своего отношения к соцсетям. Другие результаты обеспокоили ученых. Так, 51% опрошенных сообщили, что перестали узнавать самые свежие новости. Более того, неосведомленность негативно сказалась на коммуникации между подростками. У них стало меньше тем для обсуждения. Неужели теперь австралийские школьники начнут читать газеты и журналы? Авторы исследования сомневаются в этом. Их опрос показал, 75% подростков уверены, что местные новостные порталы не рассчитаны на их сверстников и редко публикуют интересные материалы.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Афинский Акрополь. В наши дни вряд ли найдется хотя бы один человек, который никогда бы не слышал об Афинском Акрополе. В Древней Греции свой Акрополь был в каждом городе-полисе. Этим словом называли возвышенную и укрепленную часть любого крупного населенного пункта. Тем не менее, всемирно известным стал именно Афинский Акрополь. Известно, что первые появившиеся на его месте поселения были уничтожены персидским царем Ксерксом, захватившим Афины в 480-479 годах до нашей эры. Позже восстановлением Акрополя, а точнее созданием на его месте совершенно нового архитектурного ансамбля, занялся легендарный государственный деятель, полководец и оратор, один из отцов афинской демократии Перикл, превративший холм в религиозно-культурный центр города. Именно сюда направлялись торжественные шествия афинян, посвященные покровительнице города, богине, давшей ему свое имя Афине. Вот как выглядел Акрополь, если взглянуть на него глазами горожан, живших в золотом веке Перикла. Сначала афиняне поднимались по каменной лестнице к парадному входу, пропилеям, слева от которого располагалась картинная галерея, а справа на выступе скалы — храм Ники Аптерос, Бескрылой Победы, посвященный богине Победы Ники. Бескрылой жители решили сделать богиню не случайно. Они полагали, что в таком виде она навсегда останется в городе и будет защищать его вечно. Пройдя через пропилии, афиняне оказывались на вершине холма, на которой возвышалась бронзовая статуя Афины-воительницы. Считается, что позолоченный наконечник ее копья, днем сияя на солнце, служил своеобразным маяком для судов, приближавшихся к побережью. Заканчивалось шествие у алтаря, расположенного у главной достопримечательности Акрополя, самого большого здания во всем архитектурном ансамбле. Называется оно Парфенон и представляет собой храм, также посвященный Афине, но не в образе воительницы, а в образе девы или Парфенос, откуда и появилось его имя. И в наши дни многие греки, верные древним традициям, устраивают подобные шествия в честь покровительницы города. Правда, видят они уже далеко не те роскоши величия, которые представлялись взором их далеких предков. Особенно сильно Акрополь пострадал во время турецкого ига. Многие здания были разрушены, а находящиеся внутри статуи и украшения украдены. Все же, благодаря реставрационным работам, удалось частично восстановить некоторые из находящихся здесь зданий и памятников. И сегодня Акрополь, внесенный в список объектов всемирного наследия, ежедневно посещают тысячи туристов со всего мира.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра. «My Way».

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен дождь, юго-западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 20 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доганос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах. И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. 19,5% опрошенных заявили, что сталкиваются с этим постоянно. 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них нет фактически отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. Из тех, кого беспокоит по работе на отдыхе, полноценно включается в рабочий процесс менее половины. Остальные или просят отложить дела до выхода из отпуска, или вообще не отвечают на рабочие звонки и сообщения. Самый популярный ответ на вопрос, за что люди ценят отпуск, это возможность перезагрузки от накопившихся проблем. Для каждого 6-го важно получить новые впечатления. Для 15% – поплавать в море и позагорать. Для 14% – укрепить здоровье. Ну а каждый 10-й россиянин в отпуске мечтает просто выспаться.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: ОККО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
19: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен дождь, юго-западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 20 на термометрах.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В список вошли паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, логины, сведения о местоположении и интернет-адресах. Как пояснили коммерсанту в министерстве, изменения уточняют требования к оборудованию на сетях связи, необходимые для обеспечения безопасности. Минздрав России в этом году расширит перечень медицинских документов, которые можно будет получить онлайн. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы ведомства Вадим Ваньков. Он указал, что в список добавят сертификат о профилактических прививках, справку о временной нетрудоспособности, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медзаключение о медгруппе несовершеннолетнего для занятия физкультурой. Ваньков добавил, что получить нужный документ можно будет через портал госуслуги при условии прохождения диспансеризации или наличия необходимых сведений в медкарте. Кондиционеры установлены во всех автобусах Ростова. Об этом сообщили в городской администрации. С электротранспортом ситуация отличается. Кондиционерами оснащены 77% трамваев и только 30% троллейбусов. По условиям муниципальных контрактов перевозчики обязаны выпускать на линию транспорт с исправными кондиционерами. При проверке

0: Как штрафуют именно за неисправность, а не за то, что водитель его не включил. Исключение — маршрут номер 38, где временным контрактом наличие кондиционеров не предусмотрено. Водителей, которые не включают кондиционер, отдельно не штрафуют, но в автопарках их могут лишить премии, если от пассажиров поступает много жалоб. Цены на парковку у железнодорожного вокзала в Ростове снизят после решения УФАС. Ведомство раскрыло антиконкурентное соглашение между двумя компаниями, которое привело к необоснованному повышению цен на краткосрочную парковку у железнодорожных вокзалов Ростова-на-Дону, Сочи и Адлера. Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение антимонопольного органа. УФАС признала обе компании нарушившими закон о защите конкуренции и выдала предписание снизить стоимость парковки у вокзалов. Россияне за последние 5 лет стали чаще ездить на отдых в санатории. Спрос на такие поездки с 2021 года вырос почти в 1,5 раза. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров. При этом стабильно высокий интерес у туристов проявляется к премиальным санаториям Кавказских минеральных вод и Сочи. 10-дневный отдых на двоих там стоит от 250 до 380 тысяч рублей. При этом дорога в эту сумму не входит. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. В Ростове сейчас плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок сейчас на Змеевском проезде Зоологической улице. От моста через железную дорогу до Дальнего переулка вы простоите около 40 минут. 15 минут потратите на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на Малиновского Всесоюзной от 2 Краснодарской до Портовой. И 10 минут простоите на Малиновского, Таганрогская, от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7-863-309-07-85.
3: Реклама.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
7: СК-10. Клево. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Ранчо Даттонов показала рекордный старт среди сериалов Paramount+. Шоу набрало около 13 миллионов просмотров за неделю с выхода первых эпизодов. Таких результатов не достигал ни один проект стриминга. Девятисерийный проект продолжает историю Бет Даттон, ее мужа Рипа, Кейли Райли и Коул Хаузер вернулись к своим ролям. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на все ради защиты своей империи. Фильм ужасов «Закулисье реальности» может набрать около 50 миллионов долларов за первый уикенд. Если это произойдет, режиссер Кейн Парсонс установит рекорд уже на старте своей карьеры. 20-летний Парсонс станет самым молодым режиссером, который возглавит рейтинг кассовых сборов по итогам недели. «Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Проект с подобной стилистики стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал, дебютный эпизод которого собрал более 70 миллионов просмотров на YouTube. Премьера ленты в России состоится 4 июня.

соусом. Сериал «Эмили в Париже» увлекает не только сюжетом и прекрасными видами, но и традиционными французскими блюдами, которые часто мелькают в кадре. Одно из них — это блинчики, или, как их называют во Франции, крепы. Они настолько вкусные и нежные, что в одной из серий Эмили говорит, что не может ни с кем поделиться кусочком, так хочется съесть их целиком. Крепы отличаются от обычных блинов тонкостью и диетичностью, и их обычно подают со сливочным соусом, фруктами или ягодами. Тесто приготовить легко. Надо смешать муку, молоко и яйца, добавить немного воды и аккуратно влить растопленное сливочное масло. Затем смесь отправляют на 10 минут в холодильник, а параллельно готовят соус. Для него масло, сахар и лимонный сок нагревают до состояния карамели, а затем смешивают с густыми сливками. Из охлажденного теста пекут тонкие блинчики. В середину каждого выкладывают ягоды и заворачивают дважды пополам. Готовые рулетики едят, поливая сливочным соусом. Французы настолько любят свою кухню, что один из героев сериала восклицает, что крепы – лучшие блины в мире. Конечно, жители Парижа могут быть немного предвзяты, но теплый сливочный вкус десерта действительно дарит приятные эмоции, особенно если съесть его на террасе уютного кафе с видом на парижские улочки. Главная героиня заразила своим восторгом по поводу французской кухни и фанатов сериала. Поэтому стриминговый сервис Netflix даже выпустил кулинарную книгу с рецептами из «Эмили в Париже». С ее помощью можно приготовить разные французские блюда – от рататуя до пан-шоколада. Киноменю. На радио

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
13: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен дождь, юго-западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 20 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
9: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
10: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Здравствуйте. В Севастополе после атаки со стороны Украины повреждены 16 многоквартирных и 14 частных домов. Осколками посечены 45 автомобилей, выбиты стекла в магазине музыкальных инструментов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ночью украинские военные предприняли комбинированную воздушную атаку на город, задействовали беспилотники и ракеты. Как уточнил глава города, одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка. Тем временем МИД Франции вызвал посла России после ударов возмездия по Украине. Там расценили удары по Киеву.

0: в ответ на гибель мирных жителей в Старобельске как неприемлемые угрозы в адрес иностранных дипломатов. С 1 июня жители Ростовской области смогут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда Ростовской области. Право на выплату имеют работающие родители, опекуны и попечители, воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается очно. При этом заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Одним из главных условий назначения выплаты является уровень дохода семьи. Среднедушевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Врачи рассказали о популярных ошибках с утра. По словам медиков, гипертоникам не следует резко вскакивать с кровати и сразу включаться в активность. Это может повысить давление. Вторая ошибка – крепкий кофе натощак, особенно если человек плохо спал или проснулся уже с высоким давлением. Лучше сначала выпить воду, а потом сделать легкий завтрак. Третья ошибка – сигарета утром. Никотин вызывает сосудистую реакцию и может повышать давление. А еще нежелательно сразу после пробуждения давать организму тяжелую физическую нагрузку, таскать воду, копать огород, бежать на тренировку без разминки. Все это лучше заменить спокойной ходьбой, мягкой зарядкой и растяжкой. Житель Чехии выиграл в лотерею 120 миллионов евро, что стало рекордной суммой в истории республики. Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2015 года. Тогда житель Чехии выиграл 2,5 миллиарда крон, это примерно 100 миллионов евро. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 20 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Наш из баллов оценивает дорожную ситуацию. Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города затруднено. Более 45 минут простоите на Доватора в Змеевском проезде Зоологической улицы от остановки Литовская до Дальнего переулка. 20 минут потеряете на Таганрогской от проспекта Горшкова до Малиновского и на проспекте Шолохова от площади Энергетиков до Октябрьской площади. Ну и на 15 минут задержитесь на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до площади Гагарина. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон +7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
12: Я без него никуда не поеду.
13: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Ведущий Стивен Колбер намеренно использовал в эфире The Late Show на телеканале CBS музыку, защищенную авторским правом, чтобы его боссов оштрафовали. Колбер решил пошутить над телеканалом во время последнего выпуска своего шоу, которое решили закрыть после 23 лет в эфире. Ведущий попросил оркестр в студии сыграть мелодию из мультфильма «Мелочь пузатая». Он также упомянул, что только за прошлую неделю владельцы песни подали 4 иска о нарушении авторских прав. Колбер стал ведущим The Late Show в 2015 году, до этого в течение 22 лет, с 1993 года программу вел Дэвид Леттерман. В 2025 году телеканал объявил о закрытии проекта. Хотя, согласно официальной версии CBS, это было исключительно финансовым решением, в индустрии предполагают, что владелец канала, компания Paramount, закрыли шоу, чтобы заручиться поддержкой Трампа и обеспечить слияние Paramount и Skydance. Колбер часто критикует американского президента в своем шоу, политик столь же активно публикует язвительные посты в Truth Social в адрес Колбера.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Гран-Канария. Главным островом Канарского архипелага считается созвучный с ним по названию Гран-Канария, поскольку там расположена столица архипелага Лас-Пальмас. Этот город стал многонациональным, потому что помимо дорогих отелей и пляжей, в нем находится оживленный порт. В конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе, да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе — это остров вечной весны, то Гран-Канария — остров вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из крупнейших парусных событий в мире — Атлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовый и оперный фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии — это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку — это посетить Гран-Канарию.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. Композиция «Oh, Pretty Woman» стала одной из самых успешных работ американского музыканта Роя Орбисона. Правда, большая часть лавров досталась песне уже после смерти ее автора и исполнителя. В 1991 году Орбисон посмертно удостоился Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а в 2004 году «Oh, Pretty Woman» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен дождь, юго-западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 20 на термометрах.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
7: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
10: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Вопрос членства Армении либо в Евросоюзе, либо в Евразийском экономическом союзе будет решать народ республики. Как пишет ура.ру, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. В ходе встречи с избирателями политик указал, что он лишь должен был обеспечить народу страны альтернативу, и в итоге она у него есть. Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Он будет касаться невнесенных в реестры майнеров и операторов. Документ одобрен парламентариями, в первом чтении передает РИА Новости. По данным ФНС, майнингом криптовалюты в России могут заниматься около 50 тысяч субъектов физических и юридических лиц. Однако в реестр майнеров включено около 1500 субъектов. С приближением лета мошенники активизировались и начали массово размещать

0: соцсетях поддельное объявление о сдаче квартиры и домов на курортах. Об этом сообщает 360.ru. Для привлечения внимания аферисты используют красивые фото, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями. Преступники говорят о том, что очень много желающих и нужно как можно скорее забронировать эту квартиру или дом, иначе можете не успеть. Просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему, и человек, сам того не понимая, вводит данные своей карты. По словам экспертов, самый безопасный способ бронировать жилье через специализированные сервисы, предоставляющие гарантии, и вносить предоплату не более 10%. В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра до 25 метров в секунду были зафиксированы случаи падения деревьев и крупных веток. В результате пострадали несколько человек, им оказали медицинскую помощь. Также нанесен ущерб автомобилям. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Известно, что непогода сохранится до 28 мая. Александр Скрябин призвал горожан быть внимательными и осторожными, не парковать машины под деревьями и конструкциями. В экстренных ситуациях необходимо звонить в службу 112. Большинство россиян считает, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет назвали 61% опрошенных. Еще каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч рублей. Около 15% респондентов оценили идеальный отпуск в сумму до миллиона, а почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже миллиона рублей. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 20 и пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На все те же 6 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города движение затруднено. Самый крупный затор сейчас на Давато-Размеевском проезде Зоологическая улица. От остановки Литовская до Дальнего переулка вы простоите около 40 минут. На Таганрогской от Гагринской до Малиновского задержитесь на 20 минут. Столько же времени затратите на Привокзальной площади, Большой Садовой от Красноармейской до проспекта Чехова. И 15 минут простоите на Красноармейской от Университетского переулка до Буденновского проспекта. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Xlantix ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: СК-10. Клево. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Мошенники продают несуществующие экскурсии. С начала прошлого года аферисты активизировались в мессенджерах, создавая фейковые туристические чаты. Как пишет ТАСС, преступники представляются гидами или путешественниками, предлагают экскурсию, берут полную предоплату и исчезают. Среди ключевых признаков обмана – требование перевода на личную карту, отказ от договора, навязчивые фразы об ограниченном количестве мест и скидки в 20-30% ниже рыночной цены. В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Николай Новичков, его слова приводит ТАСС. Парламентарий отметил, что в срок отпуска должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать на неделю больше. По мнению Новичкова, это позволит соотечественникам полноценно восстанавливать силы и предотвратить профессиональное выгорание. Собеседник агентства также подчеркнул, что стоит сохранить возможность разделения отпуска на части в течение года. Тем временем представители туротрасли выразили сомнения в том, что увеличение количества дней отпуска приведет к росту числа поездок россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что главная проблема соотечественников – не нехватка свободного времени, а ограниченный бюджет на отдых.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
14: ОК представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
18: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
19: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен дождь, юго-западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 20 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория. Подземный паркинг. И собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Диетолог Клара Фернандес заявила, что к ночному сну необходимо готовиться с самого утра. Залогом крепкого сна, убеждена Фернандес, является выработка трех утренних привычек. Во-первых, необходимо просыпаться в одно и то же время. Во-вторых, важно после пробуждения несколько минут подвергаться воздействию солнечного света. Третьей привычкой доктор назвала регулярные физические упражнения. Специалист пояснила, что благодаря такому подходу организм начнет правильно синхронизировать циркадные ритмы. Эти привычки также регулируют выработку мелатонина и помогают войти в правильный цикл сна ночью, добавила она. Диетолог Анна Лусон призвала отказаться от позднего ужина. Как она пояснила, в 21 час уровень мелатонина в организме все еще остается низким. В это время поджелудочная железа продолжает выделять инсулин, а углеводы и жиры эффективно перерабатываются. Ужинать в этот период еще можно, подчеркнула она. В 22 часа начинается выработка мелатонина и толерантность к глюкозе снижается. Для ужина это пограничный период, который уже нельзя назвать полностью безопасным, но он еще и не является критическим. Ну а в 23 часа и позже принимать пищу точно запрещено. Уровень мелатонина в это время высок, возникает состояние временной физиологической инсулинорезистентности. Организм плохо справляется с глюкозой, что приводит к хроническому высокому уровню сахара и триглицеридов в крови, провоцируя накопление жира и воспаление.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно, чулетечка, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
12: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, возможен дождь, юго-западный ветер до 9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 20 на термометрах.

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Редакция издания Collider составила рейтинг лучших научно-фантастических комедий. Всего в списке находится 15 позиций. Первое место досталось абсолютной классике жанра, фильму Роберта Земекиса «Назад в будущее». Авторы отмечают, что спустя годы картина остается одной из величайших в истории кино и запросто обходит любых конкурентов. Второе место занимает первая часть «Невероятных приключений Билла и Теда», подарившая нам незабываемые образы Киану Ривза, Алекса Уинтера и Джорджа Карлина, ну и ряд исторических личностей в самых неожиданных обстоятельствах. Бронза у картины «В поисках галактики» — замечательная пародия на франшизу «Звездный путь», главными героями которой являются звезды вымышленного телесериала, узнающие, что они пользуются невероятной популярностью у инопланетян. Попала в список и супергеройка на 13-м месте, первый фильм в марвеловской франшизе «Стражи галактики», снятый Джеймсом Ганном. Авторы не обошли стороной и мультфильмы, включив в перечень классику Дисней нулевых «Лило и Стич».

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
12: Радио Монте-Карло представляет. 4-я церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
13: Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нэта Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нэта Кинга получил сразу 3 Грэмми – «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
2: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face the music and dance.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.